0: стеной.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Зет». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

скромная и разудалая, гениальная и бездарная. Ее можно любить и гордиться страной, ну а можно жалеть и сердиться порой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

будет стек. Если закроешь уши, будешь ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь тоже. Родина.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Скажи нет, серьезно, не поздно. Скажи нет,

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Поле брани, такое же поле, где когда-то мы сеяли хлеб. Но ему и спустя эти годы так больно, ведь память

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
4: Звони 8 800 621 75.
3: Не габаритика. Работа рядом.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231-47-82. Ждем именно тебя.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

что в окопе рядом бравые ребята. Я счастлив тем, что жив и что дышу.

0: спешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется. Опять летит, укрыться поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 30 августа, в регионе малооблачно, без осадков. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Смеются русские ребята, как когда-то под Москвой. Всех мастей неонацистов собрала Европа вновь. На украинском цинизме разрослись Айдар, Азов. И теперь нацбатальоны управляют всей страной. И фашистов легионы стали вновь в парадный строй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям

0: Россия, мать, жила.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

святым. Я в это верю беззаветно.

0: Я плачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Радио Z.

чем поспешили солдату письмо передать. Там стояло сначала: «Извини, что молчала»,

0: эти твои самые... Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов, 469 рублей.
1: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: «Ракетная» – работа рядом с домом. «Негабаритика» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. «Негабаритика» – работа рядом.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: кромешный зин. Все время тянет магазин, а там друзья, ведь я ж зин не пью один.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня, 30 августа, в регионе малооблачно, без осадков. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: небо.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Сет».

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
3: Звони 8 800 621 75.
2: Не габаритика. Работа рядом.
4: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: веток наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня, 30 августа, в регионе малооблачно, без осадков. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем цикл программ, рассказывающих о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Великие Луки – древняя крепость, расположенная на берегах реки Ловоти. Первое упоминание о городе как Луки на Ловоти датируется 1166 годом.
2: По одной из версий, слово «луки» имеет общий корень со словом «излучина», которую и образует как раз в этом месте река Ловоть. По другой, оно связано с названием древнерусского оружия – лука. Даже на гербе города изображены три больших золотых лука. В 1406 году к его имени добавилась приставка «великие». Так жители решили закрепить величие и стойкость города-крепости.
1: В 1500 году, во время русско-литовской войны, Великие Луки стали базой размещения наших войск. Горожане вместе с Большим Новгородским полком освободили Торопец из-под власти Литвы.
2: Во время Ливонской войны в крепости была ставка Ивана Грозного. Отсюда русские войска отправлялись в Речь Посполитую. Великие Луки стали сборным пунктом царских войск для похода на Полоцк. Здесь к тому времени была самая сильная крепость на всем протяжении московско-литовской границы.
1: Во время Отечественной войны 1812 года Великие Луки вновь приобрели стратегическое значение. Город служил тыловой базой частей русской армии, прикрывавших подступы к Пскову и Петербургу. Сформированные части народного ополчения героически проявили себя в сражении за освобождение Полоцка.
2: В первый день Великой Отечественной войны на предприятиях и учреждениях города прошли митинги. Началась мобилизация военнообязанных и многочисленных добровольцев.
1: Отряды народного ополчения несли патрульную службу, охраняли фабрики, заводы, линии и узлы связи и другие объекты.
2: Первый массированный налет на город гитлеровцы нанесли на 11-й день войны. Основной удар обрушился на район Великолукского железнодорожного узла, где был подожжен эшелон с боеприпасами. Усилиями железнодорожников, бойцов истребительного отряда и жителей города пожар был потушен.
1: 17 июля регулярные войска и ополченцы отбили первые атаки фашистов, используя свое значительное превосходство, танковые и мотострелковые силы противника вошли в город.
2: Отступившие части советской армии сосредоточились в районе близлежащих деревень. Перегруппировав силы и получив подкрепление за счет подошедших частей из резерва, войска подготовились к штурму. Он был назначен на 21 июля. Удар для немцев был неожиданным, и они отступили. Великие Луки стали одними из первых, освобожденных на начальном этапе войны.
1: Героическая оборона продолжалась больше месяца. Оказавшись под угрозой окружения, 24 августа советским войскам был отдан приказ оставить город.
2: Началась 16-месячная оккупация Великих Лук. Были созданы жандармерия и комендатуры. Установлен режим кровавого террора.
1: В конце августа 1941 года возле поселка Кунья организовали лагерь для военнопленных, в котором содержалось до 4000 наших бойцов и командиров. Пленные прозвали его «Долиной смерти».
2: За время оккупации в городе и районе было убито более 36 тысяч мирных граждан, замучено свыше 21 тысячи военнопленных, угнано в рабство более 42 тысяч жителей.
1: 24 ноября 1942 года началась Великолукская наступательная операция. Город был превращен немцами в мощный укрепрайон с тремя полосами обороны, густыми минными полями и долговременными огневыми точками.
2: Маршал Советского Союза Жуков впоследствии назвал это сражение «Сталинградской битвой в миниатюре», из-за его ожесточенности и тактической сложности.
1: При подготовке к операции командир стрелковой дивизии Анатолий Дьяконов приказал построить в тылу снежный макет города в натуральную величину. Он занимал 70 гектаров. На нем были отмечены вокзал, завод, церкви и крепость. В течение месяца бойцы тренировались на этом макете, что позволило им не запутаться в лабиринтах улиц и значительно сократить потери.
2: Штурм длился более полутора месяцев. Бои шли за каждый дом. 15 января 1943 года началась решающая атака крепости.
1: Уже 17 января был захвачен начальник гарнизона фон Зас, получивший лично от Гитлера 6 приказов держаться до последнего солдата. Город был полностью освобожден. Враг потерял убитыми около 60 тысяч солдат и офицеров.
2: Великолукская операция завершилась 20 января 1943 года. В результате были освобождены 650 квадратных километров территории и сотни населенных пунктов.
1: Освободившим город бойцам предстала страшная картина. Великие Луки фактически были разрушены до основания. На одной из уцелевших стен бойцы оставили надпись: «Воин Красной Армии, перед тобой развалины древнего русского города. Мсти за него немецко-фашистским захватчикам».
2: Первые работы по восстановлению начались сразу же, когда в нескольких десятках километров еще шли бои. В освобожденный город начали возвращаться жители, главным образом женщины, дети и старики. Были восстановлены и пущены городская электро- и водонасосные станции. Возобновили работу горпромкомбинат, пищекомбинат и хлебопекарни. Все эти предприятия обслуживали одновременно и части Красной Армии, и население города.
1: В ноябре 45-го Совнарком СССР принял постановление о восстановлении 15 старейших русских городов, в том числе и Великих Лук. К 1949-му город был полностью очищен от завалов и мусора, засыпаны воронки от бомб и снарядов, восстановлен водопровод, административные здания, значительно увеличился жилищный фонд, открылось автобусное движение.
2: В 1952 году восстановление было завершено. Город, от которого остались лишь руины и пепел, был не просто отстроен заново, а превращен в мощный промышленный центр Северо-Запада.
1: В Великих Луках помнят тех, кто и какой ценой одержал великую победу. В городе десятки памятников и мемориалов, в том числе обелиск славы и памятник воинам-танкистам на валах крепости. Памятник на могиле героя Советского Союза Александра Матросова, который грудью закрыл вражескую амбразуру. Более 30 улиц города носят имена воинов Советской Армии, партизан, подпольщиков, героев Великой Отечественной войны.
2: 28 октября 2008 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, указом президента Российской Федерации Великим Лукам присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: «Ракетная». Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Война – слово женского рода, а идут на войну мужики. И смерть тоже бабья порода, но венчаться с ней не с руки. Но свинцовым кольцом обручила, по-хозяйски землей прибрала. И рана кровью точила мужские тела добела.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 30 августа, в регионе малооблачно, без осадков. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Белгородская правда», член Союза журналистов, лауреат премии правительства России Елена Хофхун. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Совсем недавно Леночка была у нас в гостях и брала интервью. Теперь мы поменялись местами. Я буду брать интервью у Лены. И расскажет она, конечно же, о своей газете и о том, чем они занимаются, для кого предоставляют материал и что интересного у них происходит.
2: Газета у нас достаточно известная, «Белгородская правда», газета, которая в следующем году отметит 110 лет. Это огромный период исторический, эпохальный, можно сказать, потому что газета пережила все: революцию, Великую Отечественную войну, коллективизацию, восстановление Союза, затем, естественно, 90-е годы. Ну, это настолько всего много, что сейчас, мне кажется, мы переживаем вот такой тоже непростой период, но, наверное, мы переживаем это достойно, потому что у нас есть большой опыт.
1: 110 лет – это солидная дата. И вот если вспомнить свое детство, то всегда мы ждали того дня, когда в почтовый ящик будет брошена газета почтальоном, и это было всегда событием. Вот я сейчас об этом рассказываю, у меня мурашки идут по коже, потому что действительно мы настолько ждали эту газету, и мы читали, и передавали друг другу, и всегда, конечно, было честью быть подписанным на газету. А в вашей семье читали?
2: Конечно, в моей семье читали всегда. Периодическую печать, им очень много. Папа мой выписывал и «Правду», «Известия», такие газеты, которые были для него важны. Мы выписывали всегда «Районку» обязательно. Конечно же, это повторилось и в моей семье, потому что, когда не было такого развития интернета, я тоже выписывала газеты и журналы, конечно же. Журналы я выписываю по сей день. И знаю таких друзей своих, которые имеют возрастных родственников, сейчас выписывают газеты. Газеты, они обязательно. Ну, время меняется, поэтому, может быть, конечно же, сейчас таких людей, которые знают вообще о том, что такое подписка, ну, может быть, стало меньше. Ну, что ж, я хотела бы сказать, что газетные формы – это большие, крупные формы, это очерки, зарисовки, интервью, которые осилит, может быть, не каждый молодой человек за один раз, но я хочу сказать, это глубокий взгляд на происходящее. Вот когда читаешь такое, вот, например, очерк, о человеке. Ну, наверное, это очень важно, чтобы газетные формы жили и чтобы их могли люди воспринимать. Для этого, конечно же, нужно учить, наверное, с юности воспринимать вот такие большие формы, читать и наслаждаться тем, что ты видишь в газете.
1: Чем гордитесь?
2: Есть чем гордиться, поэтому могу сейчас немножко похвастаться, как говорят.
1: А мы сейчас, с огромным удовольствием послушаем.
2: Да. Ну, нужно сказать, что в этом году, в 26-м, мы стали лауреатом премии правительства России. 5 сотрудников газеты «Белгородская правда» получили вот такие почетные знаки. В 2026 году, это вот буквально недавно, газета третий раз вошла в 10 лучших газет России. Этим тоже очень гордимся, потому что это сложная работа войти в 10 лучших газет, стать победителем этого конкурса. Этот конкурс учрежден Союзом журналистов России и редакцией журнала «Журналистика и медиарынок», и проводится он ежегодно, и вот уже третий год мы можем, ну, так вот сказать, что действительно мы там укрепились. И в прошлом году я еще была награждена особой наградой от этого конкурса. Впервые эта награда вручалась. Это был диплом за мужество и верность профессии при работе на прифронтовой территории.
1: Если вернуться к этой награде, что именно в ежедневной работе, на ваш взгляд, делает эту формулировку особенно точной?
2: То, что мы стараемся показывать в своей газете и рассказывать не только о каких-то мирных вещах, которые мы все переживаем, с вами радуемся, замечаем, но еще и что случается в нашей области, ну, в приграничье. Есть у нас такая рубрика «Точка на карте». Раньше это была мирная рубрика, в которой мы рассказывали о том, как развиваются села. Сейчас, к сожалению, в этой рубрике мы рассказываем о том, как меняются села в связи с обстрелами, в связи с тем, что некоторые села практически у нас закрыты. Ну, так вот складывается, что говорим об этом. И вот я выезжаю туда, я пишущий редактор. Выезжаю туда, изучаю, как живут люди, разговариваю с ними. И, соответственно, пишу об этом свои очерки или путевые заметки.
3: Вы пишете, что каждый третий житель – волонтер. А вот как редакция отражает этот масштаб добровольчества? От крупных организаций до бабушек, которые носочки вяжут?
2: Да, в прошлом году, например, у нас вышло, наверное, около 50 полос. Полоса – это страница в газете. О том, как люди занимаются волонтерством на территории Белгородской области. В каждом населенном пункте, в каждом городе, в селе мы находим таких людей, которые занимаются добровольчеством, что-то делают для наших бойцов, помогают. И, конечно же, стараемся об этом писать. Это очень важно, потому что пройдет время, те, кто пограмотнее, скажем так, те, кто посильнее, те впишут свои имена в списки и получат награды. А вот какая-то бабушка Маня, которая живет там на окраине Красногвардейского района, предположим, она, конечно же, не сможет этого сделать в силу того, что она просто не знает, как это правильно сделать. Поэтому мы, конечно, стараемся на страницах газеты оставлять память о таких людях.
3: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Белгородская правда», член Союза журналистов, лауреат премии правительства России Елена Хофхун. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч. А продолжение беседы слушайте в следующем выпуске.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорья. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
4: Звони 8 800 621 75.
3: Не габаритика. Работа рядом.
5: Владис. Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране. Без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис. Без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на vladis.ru.
6: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
7: Снизим цену.
6: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00.
7: 56 96 00.
8: Щедрые цены в нашем доброцене.
9: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх» крема 180 граммов, 469 рублей.
10: Цены для магазинов Белгородской области.
11: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
12: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
14: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
14: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
14: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
14: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
15: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 30 августа, в регионе малооблачно, без осадков. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Я обязательно вернусь.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой.

0: я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Юрий Смотров, 23 года. Родился и вырос в Белгороде. После срочной службы принял осознанное решение уйти на СВО. Из-за тяжелого ранения был комиссован.
7: Расскажите, пожалуйста, о своем детстве.
9: Ой, детство достаточно такое легкое, свободное, беззаботное. У меня мама, она воспитывает меня одна, и она в онкологической больнице работала. И очень редко она была дома, но все равно пыталась всегда помогать мне, возила меня на Воре, в лагеря детские. Сейчас у меня есть младший брат, ему 7 лет, 2 класс вот сейчас пойдет. Не особо что-то поменялось, мама все равно с ним наоборот строже. Как бы и со мной строгая была.
7: Вы любимчик.
9: Да, наверное, как первый ребенок.
7: Юрий, а как вы попали на специальную военную операцию?
9: Да много было факторов, которые меня сподвигли на это. Я в 23-м году, когда город уже был весь черный, в декабре, когда его обстреляли, я был на срочной службе уже где-то полгода и подумал просто, а почему люди с Карелии, еще с Дальнего Востока должны находиться там, а я должен возвращаться в эту среду, просто работать, жить спокойно, когда вот сейчас я хоть и вернулся, но все равно на тот момент я и как бы голова перестроилась, и понял для себя, что армия — это не просто год ты там пришел, что-то поделал и все, и забыл. Человек умный и правильный, он для себя примет то, что тот же устав, его писали совсем не дураки, и там реально нужные вещи. Также просто с уважением к старшим, когда ты уже понимаешь, то тот же самый приказ, когда у тебя стоит задача, и все, и ты не говоришь себе, у тебя нету вариантов сказать то, что нет, я не хочу, или там я нет, потом не буду, распорядок огня, все, дисциплина, и все, просто делают мужчины и мужчины.
7: Кто первый узнал то, что вы идете на специальную военную операцию?
9: Я думаю, мама. Я ее как бы сразу предупредил. До этого, до всех этих обстоятельств, вот в 22-м, как это все началось, я жил рядом на Мичурино, когда там точка У упала, я вышел на шабашку поработать. А эта шабашка оказалась уборка всех вот этих последствий в тот же день. Я смотрю, там скорые, что-то, лента там, и я пошел подметать дорогу от осколков, от стекол выбитых. Столько много людей, 5 подъездов. Нам дали, по сути, потом задачу. Сказали, ходите по квартирам, уточняйте повреждения. И вот это все, это вот почему? Потому что, ну, просто человеческое отношение. Главное быть человеком и все. А когда заходит речь о том, кто должен вообще вставать и идти, и защищать, у каждого свой звоночек происходит. Вот он у меня произошел. Вообще, изначально я служил на такелаже, срочную службу. Полгода меня отправили в командировку из моей родной части. Я прошел 3 месяца КМБ, потом нас распределили, отправили в часть, я срочку не отслужил. Отслужил на такелаже и хотел остаться подписать контракт. Мне сказали, во-первых, что ты в командировке, мы тебя подписать не можем. И мне прапорщик сказал, у тебя есть вариант, говорит, только один. Говорит, ну ты можешь умереть. Я просто день подумал, на следующее утро я ему как бы уже сказал, я просто принял, если мне суждено умереть, я умру. И так повезло то, что на тот момент заместителем командира части были зенитчики. Зенитчики — это не только люди, стоящие там на технике, реально, которая помогает, закрывает небо. Помимо есть пехотные зенитчики. Прикрыть технику, эвакуация людей, дежурство также с закрепами, также с обычной ротой пехоты. Ты просто сидишь на посадках, дежуришь, прикрываешь. Главная задача — дроны. Все должны от них уходить. Наше дело — по ним стрелять и ПЗРК.
7: Сколько в общей сложности вы были на специальной войне?
9: 8 месяцев.
7: А что произошло?
9: не дошел за едой. Нас перекинули на другое направление, у Райгородки, там, к стороне Першетравного, это Луганская область, Краснолиманское направление. Неделю, может, две там находились уже, вроде уже как-то обосновались, и настал момент идти за едой просто. Ну, я в тыл пошел за едой, хороший туман, как бы, иду себе спокойно. А мне сказали, не иди по проселочной дороге с внешней стороны посадки. Иди по посадке. По посадке всегда там просто месиво. Земля, вообще невозможно идти. Я еще такой хороший туман. Думаю, ладно, пойду там. Как бы он говорит, там может быть заминировано. А передо мной два человека идут. Думаю, зайду в посадку. Вот, все, правая нога вперед. Я подрываюсь, назад падаю. Мне повезло, что там это начало посадки. Это такая плюс-минус уже желтая зона. И повезло то, что два человека как бы услышали, меня перебинтовали, зажгутовали. Я не знаю, на что я наступил. Это, возможно, ну, это точно не лягушка, не колокольчик. У меня как бы ранение вот тут на левой ноге. Ногу мне оторвало. Не знаю, я видел этот взрыв. Лицо ничего не пострадало, но я не знаю, что оно там лежало. Непонятно вообще.
7: Кому первому сказали о том, что у вас тяжелое ранение?
9: С мамой сразу связался. С мамой меня видела только два раза. Когда я был в командировке, выезжал с зоны проведения СВО, я к ней заезжал на минут 15, в деревню заехал, и все, и обратно. И второй раз она у меня видела уже у нас в госпитале без ноги, как бы. Ну, у меня мать крепкий человек, и меня на ноги подняла. Понятно, что тяжело, и по ней это было видно, да и сейчас как бы тоже некоторые моменты. Но все равно, она у меня позитивный человек, я тоже всегда на позитиве, только благодаря ей и ее как-то мировоззрению.
7: Чему вы научились у мамы?
9: Самостоятельность. Понимание вообще мира. Я мужчина в семье. Мама меня вот вырастила, она женщина. И ты смотришь, что она может, и для нее границ нету, и она не жалуется. Понятно, что ты ее сын, она не будет прям так открываться. Но я не видел, когда маме прям было плохо, то, что она держится очень сильно, стойкости. Очень редко, когда там она уже может себе позволить, даже с возрастом сейчас, когда я уже вырос, так она может открыться. А раньше прям такого нет. Можешь сказать, я там устал, сынок, я отдохну, ну, после работы, еще что-то, ну.
7: Скажите, а как часто вы маме открываетесь?
9: Стараюсь максимально.
7: Говорите ей о том, что вы ее любите?
9: Ну, конечно, каждый день, как всегда. Просто люблю, обожаю, ценю и вообще самый святой человек. Я ей памятник поставил.
7: Готовы ли вы ей сказать это прямо сейчас?
9: Конечно.
7: По телефону?
9: Вообще, конечно.
0: Алло.
9: Алло, мама, привет.
0: Привет, привет.
9: Ну что там, как дела?
0: Работаю.
9: Потихоньку все.
0: Слава Богу. Он меня сегодня услышал.
9: Да. Мам.
0: Да.
9: Знаешь, что я тебе хочу сказать?
0: Что?
9: Что я тебя очень сильно-сильно люблю. Ты самое лучшее, что есть у меня в жизни.
0: Спасибо.
9: Я скучаю по тебе.
0: Да, а что так прямо? Что случилось?
9: Ничего. Просто факт. Просто тебе сказать. Напомнить.
0: Спасибо. Напомнить, что ты любишь меня.
9: Да, что ты самая золотая у меня.
0: Спасибо, сыночек. Я прямо так неожиданно.
9: Что? Ладно, вечерком созвонимся.
0: Хорошо, все, обнимаю.
9: Люблю, обнимаю, давай, целую.
7: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
4: Истории вернувшихся домой.

0: Радио Z.
1: Суета, каждый день я куда-то спешу.

ухожу. И не сплю я, и все надоело, и нет больше сил. Но стоп-кран я сорвал и на юг покатил.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

одно преклонив. В душе мы о Боге не спорим, а знаем, что Он справедлив.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: «Ракитная». Работа рядом с домом. «Не говорите-ка» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 21 75. «Не говорите-ка». Работа рядом.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря,

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Смертельным рабочим мой счет оплачен. В экстренной почте патронов пачки, фронтовых одиночек

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 30 августа, в регионе малооблачно, без осадков. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: давайте честно. С Вадимом Радченко.
1: Здравствуйте, я Вадим Радченко. О событиях, явлениях и о нашей жизни. Давайте поговорим честно. Ну что, дорогие друзья, осталось последние 3 дня лета. Впереди День знаний, с наступлением которого я всех школяров и студентов, а прежде всего их родителей, искренне, хотя и немного заранее, поздравляю. Но вернемся к текущим событиям. Жители Херсона призывают эвакуироваться из города. С таким заявлением выступил глава тамошней оккупационной администрации некто Прокудин. По его словам, из-за серьезных разрушений ТЭЦ этой зимой, вероятно, не сможет работать в штатном режиме, поэтому город может надолго остаться без света и тепла. «Нафтогаз» также подтвердил, что в результате удара КАБами ТЭЦ получила критические разрушения, полностью уничтожено и выведено из строя все теплогенерирующее и энергогенерирующее оборудование, которое оставалось на станции. Ой, а что же такое случилось? Ведь вооруженные силы России могли разрушить окончательно Херсонскую ТЭЦ еще давно и оставить город полностью без электричества и тепла. Но не уничтожали этот объект полностью ПАБами, а били частично, по некоторым узлам, выводили на время ее из эксплуатации. А это прямое следствие развязанной укронацистами инфраструктурной войны, той самой операции по принуждению России к миру. 40 дней им отвели на наш перелом. Ракеты и дроны по гражданским объектам, складам, нефтянке. И Россия должна была осыпаться. 5 августа срок истек. И наш президент Владимир Путин беспощадно подвел итог этой очередной авантюры. Разумеется, никакого перелома в противостоянии с Россией не могло произойти и не произошло. Никакого преимущества киевский режим и его хозяева не могут получить, не получили и никогда не получат, заявил президент. Расширение наших ударов по украинской инфраструктуре Путин прямо назвал зеркальным ответом. Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, и так дышат на ладан. Хотели выбить нашу экономику? Горят цеха и товарные склады от Львова до Запорожья. Полезли к нашей логистике? Черное море закрыто. Узлы и тяга на железке жгутся методично. Отдельной строкой сельхозпродукция, с которой банка кормится валютой. Теперь их чиновники бегают по трибунам ООН и пугают мир голодом. Путин на это отвечает цифрой. У нас в этом году не меньше 60 миллионов тонн на экспорт. Дефицита мировые рынки не увидят. Мы готовы поделиться, если украинского зерна кому-то не хватает. По ситуации в наших тылах без бравады. Прилеты у нас есть. Ущерб тоже. И каждый погибший. Не строчка в сводке. Президент сказал об этом отдельно. Это трагедия отдельно взятой семьи. И наше общее горе. Отсюда и разговор про ПВО, про координацию военных с гражданскими, про восстановление объектов. Не самоуспокоение, а список задач. По словам Путина, Киев через посредников ищет, как из этой ямы выбраться, из ямы, которую сам себе и вырыл, под аплодисменты кураторов. И предложения оттуда идут, но по интеллигентной оценке президента, экзотического характера. Мы всегда готовы к диалогу о мире, но только на основе реалий, складывающихся на земле, подчеркнул он. Реалии на земле – это наши войска, которые нарастили темп на всех направлениях, пока в Киеве считали дни своей 40-дневной кампании. Договариваться придется с этими реалиями, а не с кураторами. Хотели войну на истощение? Получите. Херсону грозит тотальная гуманитарная катастрофа этой зимой. Город превращается в каменные джунгли. Зеленский сам спровоцировал эскалацию, которая угрожает масштабной гуманитарной катастрофой. И еще и Запорожью, Харькову, Чернигову, Сумам и всей левобережной Украины, плюс Киеву, Николаеву и Одессе. Жители этих городов должны сказать спасибо Зеленскому за будущую черную зиму 2.0, которая будет намного сложнее предыдущей. Всем на оставшихся частях Украины уже стало ясно, что на террористические удары ВСУ Россия будет отвечать сильнее и сильнее, что будет полностью уничтожать украинский бизнес, логистику и остатки и так еле-еле работающей экономики. Но на банковые решили не останавливаться, а наоборот ускорить процесс. Причина банальна. Именно эти удары помогают демонстрировать хоть какой-то успех в войне. Так как на фронте у них только отступление, а сказки о потужном наступлении ВСУ уже не работают. Плюс к этому, если на Украине начнется гуманитарная катастрофа, то Зеленский использует это для личного пиара и усиления отлова крепостных. Киев могут ждать практически круглосуточной атаки реактивными шахедами. Они так называют наши герани, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его мнению, Россия меняет тактику и все чаще бьет не только по энергетике, но и по складам, логистическим центрам промышленности, ритейлу и другому бизнесу. Цель – системно ослабить украинскую экономику и создавать постоянное давление на тыл. Одновременно Россия резко наращивает производство более быстрых реактивных дронов, отметил эксперт. По данным их разведки, Россия сейчас способна выпускать около 3000 Герани-4 и Герани-5 в месяц, а общий план производства различных Гераней, Гарпий, Гербер на август составляет около 11 тысяч единиц. Заметим, это их подсчеты. На самом деле гораздо больше. Мы уже не раз их удивляли. По словам Мусиенко, по Киеву возможны как одиночные пуски, так и группами до 20 реактивных дронов. То есть нынешние почти непрерывные тревоги могут стать не разовой историей, а новой тактикой России. Постоянно держать под ударом столицу и экономический тыл страны. Уже сегодня наша армия массово бьет по всей складской агломерации Киева и области, тем самым оставляя столицу без провизии, лекарств, стройматериалов и так далее. Фактически обрезает всю инфраструктуру. Украинские аналитики уже в панике. Это приведет к тому, что столицу и все северо-восточное направление будет сложно содержать. А значит, здесь явно просматривается долгосрочная стратегия по подготовке Черниговского и северо-сумского наступления вооруженных сил РФ, чтобы срезать выступ на севере, откуда ВСУ постоянно запускают дроны в направлении Москвы. Плюс к этому выход к Чернигову, который превратит его в мертвый город, как Херсон. Далее даст доступ России, постоянно кошмарит Киев, превращая его в зону боевых действий. Это нанесет Украине колоссальный экономический ущерб. У Зеленского даже рассматривали план во вторжении с этого направления в Россию, но отказались пока, так как не хватает ресурсов. Тем более, многие командиры против были, так как есть пример Курской авантюры, которая привела к фатальным последствиям для ВСУ, которая уже готовится к обороне Сум. Трагически заключают они. Показушная акция по сбитию в четверг баллистики над Киевом была реализована из старых запасов, которые хранились на всякий случай для охраны важных целей. Новые ракеты только едут. Таким образом, марионеточная власть хочет поднять моральный дух общества, закинуть переможные месседжи в соцсети и отвлечь всех от коррупционных кейсов власти. Но и с этим щось пошло не так. Хоть в отчетах что-то сбивали, но очень много пропустили. Наши ракеты и герани попали по большим складам в Борисполе. Летело и летит по Одессе и области. Измаильский и Ильичевский порты под ударами. Кривому Рогу, Полтаве, Кременчугу также досталось после ночного обстрела. При этом постоянно летит по Харькову, Запорожью, Херсону. Причем недорогие ракеты, а массовые кабы. Эксперты в Киеве прогнозируют, ПВО будет постоянно в дефиците и не сможет прикрыть даже 20% важных объектов страны. Все громкие заявления Зеленского о том, что Киев получит ПВО, это попытка создать иллюзию перемоги для общества. Украина без бизнеса и промышленности, а украинцы без работы и средств к существованию. Это результат очередной авантюры. Украинский маркетплейс увольняет часть сотрудников из-за последствий российских атак на логистические комплексы, говорится в сообщении компании. Сеть метро скоро закроется на Украине, как и остальные крупные сети, так как потери бизнеса оцениваются в миллиарды долларов, а помогать им никто не будет. Также без работы останутся тысячи работников АЗС и агропромышленного комплекса. Зеленскому подходит такой сценарий, ведь загнав народ за черту бедности, он вынудит всех идти воевать, так как денег заработать на жизнь будет негде. Тем более жить и прятаться в холодных и темных квартирах будет невозможно. А и без того призрачные надежды, что за граница нам поможет, тают с каждым днем. Запасы ракет «Патриот» в Европе находятся на критическом уровне, сообщает Associated Press. Агентство пишет, что вооруженные силы США испытывают критическую нехватку современных противоракетных комплексов в Европе, вызванную войной с Ираном. И это вызывает опасения по поводу уязвимости стран НАТО перед потенциальным российским нападением. По словам представителя Пентагона, наиболее тревожный дефицит касается противоракетных комплексов «Патриот», способных хоть как-то, через раз, но сбивать российские высокоскоростные баллистические ракеты. В случае нанесения России баллистических ракетных ударов, например, по военному штабу или электростанции, НАТО может оказаться в положении, аналогичном Украине, и будет вынуждена получать удар за ударом, заявил представитель Пентагона. В Европе у американских военных определенно недостаточно ракет «Патриот», чтобы остановить любую возможную продолжительную ракетную атаку. А их возможности по защите единичного ракетного удара или от случайной российской ракеты, отклонившись от курса, очень ограничены, заявил американский чиновник. На этом фоне Польша не хочет размещать ядерное оружие на своей территории, заявил замминистра обороны страны Павел Залевский. Как сообщает Reuters, он сказал об этом прямо в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Польша не хочет иметь ядерные боеголовки на своей территории, заявил Залевский. А ведь раньше так хотела, аж из штанов выпрыгивала. Кстати, нашу новую, дешевую, но очень эффективную ракету-дрон «Бандероль» языкастые западные журналисты охарактеризовали как надгробный крест, который армия России забивает крышку гроба Украины. Их невозможно сбить дешевыми дронами-перехватчиками, а только ПВО, которого также уже мало, и оно не справляется с наплывом этих смертоносных посылок. И замечают, что чем больше будет таких вот игрушек у России, тем сильнее будут разрушения на Украине. И ей даже 300 патриотов не помогут. В общем, наша стратегия на эту осень понятна. Неуклонное наступление на земле и вынос всего, до чего можно дотянуться с воздуха. Теперь никаких сдерживающих факторов. Ящик Пандоры открыт не нами, но мы его для сопредельных территорий закрывать больше не собираемся. Выход к морю, все сухопутные коридоры, весь транспорт, вся логистика, все системы жизнеобеспечения, не уцелеет ничего. Отбить у коалиции желающих желание желать – вот наша задача на предстоящую осень.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18, 35, 75, 75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
5: Телефон 372-672. 372-672.
6: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
7: Звони 8 800 621 75.
6: Не габаритика. Работа рядом.
8: Владис. Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране. Без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис. Без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на владис.ру.
9: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
10: Щедрые цены в нашем доброцене.
11: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх» крема 180 граммов, 469 рублей.
12: Цены для магазинов Белгородской области.
13: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
14: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
15: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
16: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
15: Как защитить себя и близких?
16: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
15: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
16: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
15: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
16: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
15: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
17: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
18: Опустилась на цветы ночь росой холодною.

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: Еще вчерашние мальчишки сегодня стали офигеть.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 30 августа, в регионе малооблачно, без осадков. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: этом твоя сила, брат. Оставайся собой и делай все красиво.
1: Города Победы на Радио Z.
2: Москва.
3: Архангельск.
2: Ковров.
3: Нет такого города.
2: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
3: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
2: и Татьяна Криницкая.
3: Мы продолжаем цикл программ, рассказывающих о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
2: Великие Луки – древняя крепость, расположенная на берегах реки Ловоти. Первое упоминание о городе как Луки на Ловоти датируется 1166 годом.
3: По одной из версий, слово «луки» имеет общий корень со словом «излучина», которую и образует как раз в этом месте река Ловоть. По другой, оно связано с названием древнерусского оружия – лука. Даже на гербе города изображены три больших золотых лука. В 1406 году к его имени добавилась приставка «великие». Так жители решили закрепить величие и стойкость города-крепости.
2: В 1500 году, во время русско-литовской войны, Великие Луки стали базой размещения наших войск. Горожане вместе с Большим Новгородским полком освободили Торопец из-под власти Литвы.
3: Во время Ливонской войны в крепости была ставка Ивана Грозного. Отсюда русские войска отправлялись в Речь Посполитую. Великие Луки стали сборным пунктом царских войск для похода на Полоцк. Здесь к тому времени была самая сильная крепость на всем протяжении московско-литовской границы.
2: Во время Отечественной войны 1812 года Великие Луки вновь приобрели стратегическое значение. Город служил тыловой базой частей русской армии, прикрывавших подступы к Пскову и Петербургу. Сформированные части народного ополчения героически проявили себя в сражении за освобождение Полоцка.
3: В первый день Великой Отечественной войны на предприятиях и учреждениях города прошли митинги. Началась мобилизация военнообязанных и многочисленных добровольцев.
2: Отряды народного ополчения несли патрульную службу, охраняли фабрики, заводы, линии и узлы связи и другие объекты.
3: Первый массированный налет на город гитлеровцы нанесли на 11-й день войны. Основной удар обрушился на район Великолукского железнодорожного узла, где был подожжен эшелон с боеприпасами. Усилиями железнодорожников, бойцов истребительного отряда и жителей города пожар был потушен.
2: 17 июля регулярные войска и ополченцы отбили первые атаки фашистов, используя свое значительное превосходство, танковые и мотострелковые силы противника вошли в город.
3: Отступившие части советской армии сосредоточились в районе близлежащих деревень. Перегруппировав силы и получив подкрепление за счет подошедших частей из резерва, войска подготовились к штурму. Он был назначен на 21 июля. Удар для немцев был неожиданным, и они отступили. Великие Луки стали одними из первых, освобожденных на начальном этапе войны.
2: Героическая оборона продолжалась больше месяца. Оказавшись под угрозой окружения, 24 августа советским войскам был отдан приказ оставить город.
3: Началась 16-месячная оккупация Великих Лук. Были созданы жандармерия и комендатуры. Установлен режим кровавого террора.
2: В конце августа 1941 года возле поселка Кунья организовали лагерь для военнопленных, в котором содержалось до 4000 наших бойцов и командиров. Пленные прозвали его «Долиной смерти».
3: За время оккупации в городе и районе было убито более 36 тысяч мирных граждан, замучено свыше 21 тысячи военнопленных, угнано в рабство более 42 тысяч жителей.
2: 24 ноября 1942 года началась Великолукская наступательная операция. Город был превращен немцами в мощный укрепрайон с тремя полосами обороны, густыми минными полями и долговременными огневыми точками.
3: Маршал Советского Союза Жуков впоследствии назвал это сражение «Сталинградской битвой в миниатюре» из-за его ожесточенности и тактической сложности.
2: При подготовке к операции командир стрелковой дивизии Анатолий Дьяконов приказал построить в тылу снежный макет города в натуральную величину. Он занимал 70 гектаров. На нем были отмечены вокзал, завод, церкви и крепость. В течение месяца бойцы тренировались на этом макете, что позволило им не запутаться в лабиринтах улиц и значительно сократить потери.
3: Штурм длился более полутора месяцев. Бои шли за каждый дом. 15 января 1943 года началась решающая атака крепости.
2: Уже 17 января был захвачен начальник гарнизона фон Зас, получивший лично от Гитлера 6 приказов держаться до последнего солдата. Город был полностью освобожден. Враг потерял убитыми около 60 тысяч солдат и офицеров.
3: Великолукская операция завершилась 20 января 1943 года. В результате были освобождены 650 квадратных километров территории и сотни населенных пунктов.
2: Освободившим город бойцам предстала страшная картина. Великие Луки фактически были разрушены до основания. На одной из уцелевших стен бойцы оставили надпись: «Воин Красной Армии, перед тобой развалины древнего русского города. Мсти за него немецко-фашистским захватчикам».
3: Первые работы по восстановлению начались сразу же, когда в нескольких десятках километров еще шли бои. В освобожденный город начали возвращаться жители, главным образом женщины, дети и старики. Были восстановлены и пущены городская электро- и водонасосные станции. Возобновили работу горпромкомбинат, пищекомбинат и хлебопекарни. Все эти предприятия обслуживали одновременно и части Красной Армии, и население города.
2: В ноябре 45-го Совнарком СССР принял постановление о восстановлении 15 старейших русских городов, в том числе и Великих Лук. К 1949-му город был полностью очищен от завалов и мусора, засыпаны воронки от бомб и снарядов, восстановлен водопровод, административные здания, значительно увеличился жилищный фонд, открылось автобусное движение.
3: В 1952 году восстановление было завершено. Город, от которого остались лишь руины и пепел, был не просто отстроен заново, а превращен в мощный промышленный центр северо-запада.
2: В Великих Луках помнят тех, кто и какой ценой одержал великую победу. В городе десятки памятников и мемориалов, в том числе обелиск славы и памятник воинам-танкистам на валах крепости. Памятник на могиле героя Советского Союза Александра Матросова, который грудью закрыл вражескую амбразуру. Более 30 улиц города носят имена воинов Советской Армии, партизан, подпольщиков, героев Великой Отечественной войны.
3: 28 октября 2008 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, указом президента Российской Федерации Великим Лукам присвоено почетное звание «Город воинской славы».
1: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

якорек, без козырку свою клал на стол, пил стоя за море и за флот, и глядя в глаза мне, запоминает морячок.

прямо будет. Ждать, пока мы покачнемся, ты держись, моря, будет туман, прорвемся. Ты держись, моря, будет туман, прорвемся.

0: прогноз погоды.
1: В понедельник, 31 августа, в регионе малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Белгородская правда», член Союза журналистов, лауреат премии правительства России Елена Хофхун. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Совсем недавно Леночка была у нас в гостях и брала интервью. Теперь мы поменялись местами. Я буду брать интервью у Лены. И расскажет она, конечно же, о своей газете и о том, чем они занимаются, для кого предоставляют материал и что интересного у них происходит.
2: Газета у нас достаточно известная, «Белгородская правда», газета, которая в следующем году отметит 110 лет. Это огромный период исторический, эпохальный, можно сказать, потому что газета пережила все: революцию, Великую Отечественную войну, коллективизацию, восстановление Союза, затем, естественно, 90-е годы. Ну, это настолько всего много, что сейчас, мне кажется, мы переживаем вот такой тоже непростой период, но, наверное, мы переживаем это достойно, потому что у нас есть большой опыт.
1: 110 лет – это солидная дата. И вот если вспомнить свое детство, то всегда мы ждали того дня, когда в почтовый ящик будет брошена газета почтальоном, и это было всегда событием. Вот я сейчас об этом рассказываю, у меня мурашки идут по коже, потому что действительно мы настолько ждали эту газету, и мы читали, и передавали друг другу, и всегда, конечно, было честью быть подписанным на газету. А в вашей семье читали?
2: Конечно, в моей семье читали всегда. Периодическую печать, им очень много. Папа мой выписывал и «Правду», «Известия», такие газеты, которые были для него важны. Мы выписывали всегда «Районку» обязательно. Конечно же, это повторилось и в моей семье, потому что, когда не было такого развития интернета, я тоже выписывала газеты и журналы, конечно же. Журналы я выписываю по сей день. И знаю таких друзей своих, которые имеют возрастных родственников, сейчас выписывают газеты, они обязательно. Ну, время меняется, поэтому, может быть, конечно же, сейчас таких людей, которые знают вообще о том, что такое подписка, ну, может быть, стало меньше. Ну, что ж, я хотела бы сказать, что газетные формы – это большие, крупные формы, это очерки, зарисовки, интервью, которые осилит, может быть, не каждый молодой человек за один раз, но я хочу сказать, это глубокий взгляд на происходящее. Вот когда читаешь такое, вот, например, очерк, о человеке. Угу. Ну, наверное, это очень важно, чтобы газетные формы жили, и чтобы их могли люди воспринимать. Для этого, конечно же, нужно учить, наверное, с юности воспринимать вот такие большие формы, читать и наслаждаться тем, что ты видишь в газете.
1: Чем гордитесь?
2: Есть чем гордиться, поэтому могу сейчас немножко похвастаться, как говорят.
1: А мы сейчас, с огромным удовольствием послушаем.
2: Послушайте, да. Ну, нужно сказать, что в этом году, в 26-м, мы стали лауреатом премии правительства России. 5 сотрудников газеты «Белгородская правда» получили вот такие почетные знаки. В 2026 году, это вот буквально недавно, газета третий раз вошла в 10 лучших газет России. Этим тоже очень гордимся, потому что это сложная работа войти в 10 лучших газет, стать победителем этого конкурса. Этот конкурс учрежден Союзом журналистов России и редакцией журнала «Журналистика и медиарынок», и проводится он ежегодно, и вот уже третий год мы можем, ну, так вот сказать, что действительно мы там укрепились. И в прошлом году я еще была награждена особой наградой от этого конкурса. Впервые эта награда вручалась. Это был диплом за мужество и верность профессии при работе на прифронтовой территории.
1: Если вернуться к этой награде, что именно в ежедневной работе, на ваш взгляд, делает эту формулировку особенно точной?
2: То, что мы стараемся показывать в своей газете и рассказывать не только о каких-то мирных вещах, которые мы все переживаем, с вами радуемся, замечаем, но еще и что случается в нашей области, ну, в приграничье. Есть у нас такая рубрика «Точка на карте». Раньше это была мирная рубрика, в которой мы рассказывали о том, как развиваются села. Сейчас, к сожалению, в этой рубрике мы рассказываем о том, как меняются села в связи с обстрелами, в связи с тем, что некоторые села практически у нас закрыты. Ну, так вот складывается, что говорим об этом. И вот я выезжаю туда, я пишущий редактор. Выезжаю туда, изучаю, как живут люди, разговариваю с ними. И, соответственно, пишу об этом свои очерки или путевые заметки.
3: Вы пишете, что каждый третий житель – волонтер. А вот как редакция отражает этот масштаб добровольчества? От крупных организаций до бабушек, которые носочки вяжут?
2: Да, в прошлом году, например, у нас вышло, наверное, около 50 полос. Полоса – это страница в газете о том, как люди занимаются волонтерством на территории Белгородской области. В каждом населенном пункте, в каждом городе, в селе мы находим таких людей, которые занимаются добровольчеством, что-то делают для наших бойцов, помогают, и, конечно же, стараемся об этом писать. Это очень важно, потому что пройдет время, те, кто пограмотнее, скажем так, те, кто посильнее, те впишут свои имена в списки и получат награды. А вот какая-то бабушка Маня, которая живет там на окраине Красногвардейского района, предположим, она, конечно же, не сможет этого сделать в силу того, что она просто не знает, как это правильно сделать. Поэтому мы, конечно, стараемся на страницах газеты оставлять память о таких людях.
3: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Белгородская правда», член Союза журналистов, лауреат премии правительства России Елена Хофхун. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч. А продолжение беседы слушайте в следующем выпуске.
0: Внимание, внимание! Отбой ракетной опасности! Отбой ракетной опасности! Отбой ракетной опасности!

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
3: Телефон 372-672. 372-672.
4: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
5: Звони 8 800 621 75.
4: Не габаритика, работа рядом.
6: Владис, агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на владис.ру.
7: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
8: Снизим цену.
7: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00.
8: 56 96 00.
9: Щедрые цены в нашем доброцене.
10: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов, 469 рублей.
11: Цены для магазинов Белгородской области.
12: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
13: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
14: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
15: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
14: Как защитить себя и близких?
15: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
14: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
15: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
14: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
15: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
14: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
16: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Светало. Устало кружили мысли, как птицы. Вновь и вновь напоминая мне строчки.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.
2: Каждую весну проходит парад. Мы вспоминаем наших дедов. Русский солдат не знает преград. Мы отмечаем

0: прогноз погоды.
1: В понедельник, 31 августа, в регионе малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Ветер южных направлений 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама, я вернулся.
5: Я вернулся.
6: Мама.
7: Мама.
8: Мама.
7: Мама, я вернулся.
9: Истории вернувшихся домой.
10: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
11: Юрий Смотров, 23 года. Родился и вырос в Белгороде. После срочной службы принял осознанное решение уйти на СВО. Из-за тяжелого ранения был комиссован.
10: Расскажите, пожалуйста, о своем детстве.
12: Ой, детство достаточно такое легкое, свободное, беззаботное. У меня мама, она воспитывает меня одна, и она в онкологической больнице работала. И очень редко она была дома, но все равно пыталась всегда помогать мне, возила меня на Воре, лагеря детские. Сейчас у меня есть младший брат, ему 7 лет, 2 класс вот сейчас пойдет. Не особо что-то поменялось, мама все равно с ним наоборот строже. Как бы и со мной строгая была.
10: Вы любимчик.
12: Да, наверное, как первый ребенок.
10: Юрий, а как вы попали на специальную военную операцию?
12: Да много было факторов, которые меня сподвигли на это. Я в 23-м году, когда город уже был весь черный, в декабре, когда его обстреляли, я был на срочной службе уже где-то полгода и подумал просто, почему люди с Карелии, еще с Дальнего Востока должны находиться там, а я должен возвращаться в эту среду, просто работать, жить спокойно, когда вот сейчас я хоть и вернулся, но все равно на тот момент я и как бы голова перестроилась, и понял для себя, что армия — это не просто год, ты там пришел, что-то поделал и все, и забыл. Человек умный и правильный, он для себя примет то, что тот же устав, его писали совсем не дураки, и там реально нужные вещи. Также просто с уважением к старшим, когда ты уже понимаешь тот же самый приказ, когда у тебя стоит задача, и все, и ты не говоришь себе, у тебя нет вариантов сказать то, что нет, я не хочу, или там я не потом, не буду, распорядок до огня. Все, дисциплина. Дисциплина и все. Просто делают мужчины и мужчины.
10: Кто первый узнал то, что вы идете на специальную военную операцию?
12: Я думаю, мама. Я ее как бы сразу предупредил. До этого, до всех этих обстоятельств, вот в 22-м, как это все началось, я жил рядом на Мичурино, когда там точка У упала, я вышел на шабашку поработать. А эта шабашка оказалась уборка всех вот этих последствий. В тот же день я смотрю, там скорые, что-то, лента там, и я пошел подметать дорогу от осколков, от стекол выбитых. Столько много людей, 5 подъездов. Нам дали, по сути, потом задачу. Сказали, ходите по квартирам, уточняйте повреждения. И вот это все, это вот почему? Потому что, ну, просто человеческое отношение. Главное быть человеком и все. А когда заходит речь о том, кто должен вообще вставать и идти, и защищать, у каждого свой звоночек происходит. Вот он у меня произошел. Вообще изначально я служил на такелаже, срочную службу. Полгода меня отправили в командировку из моей родной части. Я прошел 3 месяца КМБ, потом нас распределили, отправили в часть, я срочку не отслужил. Отслужил на такелаже и хотел остаться подписать контракт. Мне сказали, во-первых, что ты в командировке, мы тебя подписать не можем. И мне прапорщик сказал, у тебя есть вариант, говорит, только один. Говорит, ну ты можешь умереть. Я просто день подумал, на следующее утро я ему как бы уже сказал, я просто принял, если мне суждено умереть, я умру. И так повезло то, что на тот момент заместителем командира части были зенитчики. Зенитчики — это не только люди, стоящие там на технике, реально, которая помогает, закрывает небо. Помимо есть пехотные зенитчики. Прикрыть технику, эвакуация людей, дежурство также с закрепами, также с обычной ротой пехоты. Просто сидишь на посадках, дежуришь, прикрываешь. Главная задача — дроны. Все должны от них уходить. Наше дело по ним стрелять и ПЗРК.
10: Сколько в общей сложности вы были на специальной войне?
12: 8 месяцев.
10: А что произошло?
12: Не дошел за едой. нас перекинули на другое направление. Урайгородки, там, к стороне Першетравного, это Луганская область, Краснолиманское направление. Неделю, может, две там находились уже, вроде уже как-то обосновались. И настал момент идти за едой просто. Ну, я в тыл пошел за едой, хороший туман, как бы, иду себе спокойно. А мне сказали, не иди по проселочной дороге с внешней стороны посадки, иди по посадке. По посадке всегда там просто месиво, земля, вообще невозможно идти. Я еще такой хороший туман, думаю, ладно, пойду там, как бы, он говорит, там может быть заминировано. А передо мной два человека идут, думаю, зайду в посадку. Вот, все, правая нога вперед, я подрываюсь, назад падаю. Мне повезло, что там это начало посадки, это такая плюс-минус уже желтая зона. И повезло то, что два человека как бы услышали меня, перебинтовали, зажгутовали. Я не знаю, на что я наступил. Это, возможно, ну, это точно не лягушка, не колокольчик. У меня как бы ранение вот тут на левой ноге. Ногу мне оторвало. Не знаю, я видел этот взрыв. Лицо ничего не пострадало, но я не знаю, что оно там лежало. Непонятно вообще.
0: Кому первому сказали о том, что у вас тяжелое ранение?
12: С мамой сразу связался. С мамой меня видела только два раза. Когда я был в командировке, выезжал с зоны проведения СВО, я к ней заезжал на минут 15, в деревню заехал, и все, и обратно. И второй раз она меня видела уже у нас в госпитале без ноги, как бы. Ну, у меня мать крепкий человек, и меня на ноги подняла. Понятно, что тяжело, и по ней это было видно, да и сейчас, как бы, тоже некоторые моменты. Но все равно, она у меня позитивный человек, я тоже всегда на позитиве, только благодаря ей и ее как-то мировоззрению.
0: Чему вы научились у мамы?
12: Самостоятельность. Понимание вообще мира. Я мужчина в семье. Мама меня вот вырастила, она женщина. И ты смотришь, что она может, и для нее границ нету. И она не жалуется. Понятно, что ты ее сын, она не будет прям так открываться. Но я не видел, когда маме прям было плохо, то, что она держится очень сильно, стойкости. Очень редко, когда там она уже может себе позволить, даже с возрастом сейчас, когда я уже вырос, так она может открыться. А раньше прям такого нет. Может сказать, я там устал, сынок, я отдохну, ну, после работы, еще что-то, ну.
0: Скажите, а как часто вы маме открываетесь?
12: Стараюсь максимально.
0: Говорите ей о том, что вы ее любите?
12: Ну, конечно, каждый день, как всегда. Просто люблю, обожаю, ценю и вообще самый святой человек. Я ей памятник поставил.
0: Готовы ли вы ей сказать это прямо сейчас?
12: Конечно.
0: По телефону?
12: Вообще, конечно.
6: Алло.
12: Алло, мама, привет.
6: Привет, привет.
12: Ну что там, как дела?
6: Работаю.
12: Потихоньку все.
6: Слава Богу. Он меня сегодня услышал.
12: Да. Мам.
6: Да.
12: Знаешь, что я тебе хочу сказать?
6: Что?
12: Что я тебя очень сильно-сильно люблю. Ты самое лучшее, что есть у меня в жизни.
6: Спасибо.
12: Я скучаю по тебе.
6: Да, а что так прямо? Что случилось?
12: Ничего. Просто факт. Просто тебе сказать. Напомнить.
6: Угу. Спасибо. Напомнить, что ты любишь меня.
12: Да, что ты самая золотая у меня.
6: Спасибо, сыночек. Я прямо так неожиданно.
12: Что? Ладно, вечерком созвонимся.
6: Хорошо, все, обнимаю.
12: Люблю, обнимаю, давай, целую.
0: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
9: Истории вернувшихся домой.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Понедельник, 31 августа. В регионе малооблачно, без осадков. Температура воздуха.

0: Радио Z.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной? Броня в крестах, фальшивый знак звериных орд —

назад. Нам смуту нес кичливый лях, ты бил в набат. И всех в один собрал кулак, мотив простой. Смотреть врагу всегда в лицо, единый строй.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
3: Звони 8 800 621 75.
2: Негабаритика. Работа рядом.
4: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
5: Щедрые цены в нашем Доброцене.
6: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов, 469 рублей.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
0: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
9: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
11: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
11: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
11: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
11: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Понедельник, 31 августа. В регионе малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Ветер южных направлений 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем цикл программ, рассказывающих о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Великие Луки – древняя крепость, расположенная на берегах реки Ловоти. Первое упоминание о городе как Луки на Ловоти

0: памяти датируется 1166 годом.
1: По одной из версий, слово «луки» имеет общий корень со словом «излучина», которую и образует как раз в этом месте река Ловоть. По другой, оно связано с названием древнерусского оружия – лука. Даже на гербе города изображены три больших золотых лука. В 1406 году к его имени добавилась приставка «великие». Так жители решили закрепить величие и стойкость города-крепости.
0: В 1500 году, во время русско-литовской войны, Великие Луки стали базой размещения наших войск. Горожане вместе с Большим Новгородским полком освободили Торопец из-под власти Литвы.
1: Во время Ливонской войны в крепости была ставка Ивана Грозного. Отсюда русские войска отправлялись в Речь Посполитую. Великие Луки стали сборным пунктом царских войск для похода на Полоцк. Здесь к тому времени была самая сильная крепость на всем протяжении московско-литовской границы.
0: Во время Отечественной войны 1812 года Великие Луки вновь приобрели стратегическое значение. Город служил тыловой базой частей русской армии, прикрывавших подступы к Пскову и Петербургу. Сформированные части народного ополчения героически проявили себя в сражении за освобождение Полоцка.
1: Первый день Великой Отечественной войны на предприятиях и учреждениях города прошли митинги. Началась мобилизация военнообязанных и многочисленных добровольцев.
0: Отряды народного ополчения несли патрульную службу, охраняли фабрики, заводы, линии и узлы связи и другие объекты.
1: Первый массированный налет на город гитлеровцы нанесли на 11-й день войны. Основной удар обрушился на район Великолукского железнодорожного узла, где был подожжен эшелон с боеприпасами. Усилиями железнодорожников, бойцов истребительного отряда и жителей города пожар был потушен.
0: 17 июля регулярные войска и ополченцы отбили первые атаки фашистов, используя свое значительное превосходство, танковые и мотострелковые силы противника вошли в город.
1: Отступившие части советской армии сосредоточились в районе близлежащих деревень. Перегруппировав силы и получив подкрепление за счет подошедших частей из резерва, войска подготовились к штурму. Он был назначен на 21 июля. Удар для немцев был неожиданным, и они отступили. Великие Луки стали одними из первых, освобожденных на начальном этапе войны.
0: Героическая оборона продолжалась больше месяца. Оказавшись под угрозой окружения, 24 августа советским войскам был отдан приказ оставить город.
1: Началась 16-месячная оккупация Великих Лук. Были созданы жандармерия и комендатуры. Установлен режим кровавого террора.
0: В конце августа 1941 года возле поселка Кунья организовали лагерь для военнопленных, в котором содержалось до 4000 наших бойцов и командиров. Пленные прозвали его «Долиной смерти».
1: За время оккупации в городе и районе было убито более 36 тысяч мирных граждан, замучено свыше 21 тысячи военнопленных, угнано в рабство более 42 тысяч жителей.
0: 24 ноября 1942 года началась Великолукская наступательная операция. Город был превращен немцами в мощный укрепрайон с тремя полосами обороны, густыми минными полями и долговременными огневыми точками.
1: Маршал Советского Союза Жуков впоследствии назвал это сражение «Сталинградской битвой в миниатюре» из-за его ожесточенности и тактической сложности.
0: При подготовке к операции командир стрелковой дивизии Анатолий Дьяконов приказал построить в тылу снежный макет города в натуральную величину. Он занимал 70 гектаров. На нем были отмечены вокзал, завод, церкви и крепость. В течение месяца бойцы тренировались на этом макете, что позволило им не запутаться в лабиринтах улиц и значительно сократить потери.
1: Штурм длился более полутора месяцев. Бои шли за каждый дом. 15 января 1943 года началась решающая атака крепости.
0: Уже 17 января был захвачен начальник гарнизона фон Зас, получивший лично от Гитлера 6 приказов держаться до последнего солдата. Город был полностью освобожден. Враг потерял убитыми около 60 тысяч солдат и офицеров.
1: Великолукская операция завершилась 20 января 1943 года. В результате были освобождены 650 квадратных километров территории и сотни населенных пунктов.
0: Освободившим город бойцам предстала страшная картина. Великие Луки фактически были разрушены до основания. На одной из уцелевших стен бойцы оставили надпись: «Воин Красной Армии, перед тобой развалины древнего русского города. Мсти за него немецко-фашистским захватчикам».
1: Первые работы по восстановлению начались сразу же, когда в нескольких десятках километров еще шли бои. В освобожденный город начали возвращаться жители, главным образом женщины, дети и старики. Были восстановлены и пущены городская электро- и водонасосные станции. Возобновили работу горпромкомбинат, пищекомбинат и хлебопекарни. Все эти предприятия обслуживали одновременно и части Красной Армии, и население города.
0: В ноябре 45-го Совнарком СССР принял постановление о восстановлении 15 старейших русских городов, в том числе и Великих Лук. К 1949-му город был полностью очищен от завалов и мусора, засыпаны воронки от бомб и снарядов, восстановлен водопровод, административные здания, значительно увеличился жилищный фонд, открылось автобусное движение.
1: В 1952 году восстановление было завершено. Город, от которого остались лишь руины и пепел, был не просто отстроен заново, а превращен в мощный промышленный центр северо-запада.
0: В Великих Луках помнят тех, кто и какой ценой одержал великую победу. В городе десятки памятников и мемориалов, в том числе обелиск славы и памятник воинам-танкистам на валах крепости. Памятник на могиле героя Советского Союза Александра Матросова, который грудью закрыл вражескую амбразуру. Более 30 улиц города носят имена воинов Советской Армии, партизан, подпольщиков, героев Великой Отечественной войны.
1: 28 октября 2008 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, указом президента Российской Федерации Великим Лукам присвоено почетное звание «Город воинской славы».
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящен.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: вам без нас, созовитесь, друзья!
1: Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

0: реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18, 35, 75, 75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Ракитная. Работа рядом с домом. Не говорите, как приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Не говорите, как работа рядом. Владис. Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях. Предложениях от застройщиков. Переезд с Владис без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на vladis.ru.
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
4: Щедрые цены в нашем Доброцене.
5: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов, 469 рублей.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: загляни как-нибудь.
1: Радио З.
2: Странно, но не было больно. Было больше обидно. Не за себя, за своих, за ребят. Сыпало небо, сверху все видно. А я полз по земле, чтоб еще раз увидеть тебя.

найди меня, мама, мама, найди. Время заклинило, только было уже нету.

странно, но не было больно. Было больше обидно. Да не за себя, за друзей, за ребят. Так плакало небо, оттуда ж все видно, как я полз по земле.

Здравствуй, любимая. Как ты там без меня? Я тоже очень сильно скучаю. Ты только жди меня, и я обязательно вернусь.

0: прогноз погоды.
1: Понедельник, 31 августа. В регионе малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Ветер южных направлений 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Белгородская правда», член Союза журналистов, лауреат премии правительства России Елена Хофхун. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Совсем недавно Леночка была у нас в гостях и брала интервью. Теперь мы поменялись местами. Я буду брать интервью у Лены. И расскажет она, конечно же, о своей газете и о том, чем они занимаются, для кого предоставляют материал и что интересного у них происходит.
2: Газета у нас достаточно известная, «Белгородская правда», газета, которая в следующем году отметит 110 лет. Это огромный период исторический, эпохальный, можно сказать, потому что газета пережила все: революцию, Великую Отечественную войну, коллективизацию, восстановление Союза, затем, естественно, 90-е годы. Ну, это настолько всего много, что сейчас, мне кажется, мы переживаем вот такой тоже непростой период, но, наверное, мы переживаем это достойно, потому что у нас есть большой опыт.
1: 110 лет – это солидная дата. И вот если вспомнить свое детство, то всегда мы ждали того дня, когда в почтовый ящик будет брошена газета почтальоном, и это было всегда событием. Вот я сейчас об этом рассказываю, у меня мурашки идут по коже, потому что действительно мы настолько ждали эту газету, и мы читали, и передавали друг другу, и всегда, конечно, было честью быть подписанным на газету. А в вашей семье читали?
2: Конечно, в моей семье читали всегда. Периодическую печать, им очень много. Папа мой выписывал и «Правду», «Известия», такие газеты, которые были для него важны. Мы выписывали всегда «Районку» обязательно. Конечно же, это повторилось и в моей семье, потому что, когда не было такого развития интернета, я тоже выписывала газеты и журналы, конечно же. Журналы я выписываю по сей день. И знаю таких друзей своих, которые имеют возрастных родственников, сейчас выписывают газеты. Газеты, они обязательно. Ну, время меняется, поэтому, может быть, конечно же, сейчас таких людей, которые знают вообще о том, что такое подписка, ну, может быть, стало меньше. Ну, что ж, я хотела бы сказать, что газетные формы – это большие, крупные формы, это очерки, зарисовки, интервью, которые осилит, может быть, не каждый молодой человек за один раз, но я хочу сказать, это глубокий взгляд на происходящее. Вот когда читаешь такое, вот, например, очерк, о человеке. Ну, наверное, это очень важно, чтобы газетные формы жили, и чтобы их могли люди воспринимать. Для этого, конечно же, нужно учить, наверное, с юности воспринимать вот такие большие формы, читать и наслаждаться тем, что ты видишь в газете.
1: Чем гордитесь?
2: Есть чем гордиться, поэтому могу сейчас немножко похвастаться, как говорят.
1: А мы сейчас, с огромным удовольствием послушаем.
2: Да. Ну, нужно сказать, что в этом году, в 26-м, мы стали лауреатом премии правительства России. 5 сотрудников газеты «Белгородская правда» получили вот такие почетные знаки. В 2026 году, это вот буквально недавно, газета третий раз вошла в 10 лучших газет России. Этим тоже очень гордимся, потому что это сложная работа войти в 10 лучших газет, стать победителем этого конкурса. Этот конкурс учрежден Союзом журналистов России и редакцией журнала «Журналистика и медиарынок», и проводится он ежегодно, и вот уже третий год мы можем, ну, так вот сказать, что действительно мы там укрепились. И в прошлом году я еще была награждена особой наградой от этого конкурса. Впервые эта награда вручалась. Это был диплом за мужество и верность профессии при работе на прифронтовой территории.
1: Если вернуться к этой награде, что именно в ежедневной работе, на ваш взгляд, делает эту формулировку особенно точной?
2: То, что мы стараемся показывать в своей газете и рассказывать не только о каких-то мирных вещах, которые мы все переживаем, с вами радуемся, замечаем, но еще и что случается в нашей области, в приграничье. Есть у нас такая рубрика «Точка на карте». Раньше это была мирная рубрика, в которой мы рассказывали о том, как развиваются села. Сейчас, к сожалению, в этой рубрике мы рассказываем о том, как меняются села в связи с обстрелами, в связи с тем, что некоторые села практически у нас закрыты. Ну, так вот складывается, что говорим об этом. И вот я выезжаю туда, я пишущий редактор. Выезжаю туда, изучаю, как живут люди, разговариваю с ними. И, соответственно, пишу об этом свои очерки или путевые заметки.
3: Вы пишете, что каждый третий житель – волонтер. А вот как редакция отражает этот масштаб добровольчества? От крупных организаций до бабушек, которые носочки вяжут?
2: Да, в прошлом году, например, у нас вышло, наверное, около 50 полос. Полоса – это страница в газете. О том, как люди занимаются волонтерством на территории Белгородской области. В каждом населенном пункте, в каждом городе, в селе мы находим таких людей, которые занимаются добровольчеством, что-то делают для наших бойцов, помогают. И, конечно же, стараемся об этом писать. Это очень важно, потому что пройдет время. Те, кто пограмотнее, скажем так, те, кто посильнее, те впишут свои имена в списки и получат награды. А вот какая-то бабушка Маня, которая живет там на окраине Красногвардейского района, предположим, она, конечно же, не сможет этого сделать в силу того, что она просто не знает, как это правильно сделать. Поэтому мы, конечно, стараемся на страницах газеты оставлять память о таких людях.
3: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Белгородская правда», член Союза журналистов, лауреат премии правительства России Елена Хофхун. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч. А продолжение беседы слушайте в следующем выпуске.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
4: Звони 8 800 621 75.
3: Не габаритика, работа рядом.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: без погоды.
1: Понедельник, 31 августа. В регионе малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Ветер южных направлений 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама, я вернулся.
5: Я вернулся.
6: Мама.
7: Мама.
8: Мама, я вернулся.
9: Истории вернувшихся домой.
10: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
11: Юрий Смотров, 23 года. Родился и вырос в Белгороде. После срочной службы принял осознанное решение уйти на СВО. Из-за тяжелого ранения был комиссован.
10: Расскажите, пожалуйста, о своем детстве.
12: Ой, детство достаточно такое легкое, свободное, беззаботное. У меня мама, она воспитывает меня одна, и она в онкологической больнице работала. И очень редко она была дома, но все равно пыталась всегда помогать мне, возила меня на Воре, в лагеря детские. Сейчас у меня есть младший брат, ему 7 лет, 2 класс вот сейчас пойдет. Не особо что-то поменялось, мама все равно с ним наоборот строже. Как бы и со мной строгая была.
10: Вы любимчик.
12: Да, наверное, как первый ребенок.
10: Юрий, а как вы попали на специальную военную операцию?
12: Да много было факторов, которые меня сподвигли на это. Я в 23-м году, когда город уже был весь черный, в декабре, когда его обстреляли, я был на срочной службе уже где-то полгода и подумал просто, почему люди с Карелии, еще с Дальнего Востока должны находиться там, а я должен возвращаться в эту среду, просто работать, жить спокойно, когда вот сейчас я хоть и вернулся, но все равно на тот момент я... И как бы голова перестроилась, и понял для себя, что армия — это не просто год, ты там пришел, что-то поделал и все, и забыл. Человек умный и правильный, он для себя примет то, что тот же устав, его писали совсем не дураки, и там реально нужные вещи. Также просто с уважением к старшим, когда ты уже понимаешь тот же самый приказ, когда у тебя стоит задача, и все, и ты не говоришь себе, у тебя нет вариантов сказать то, что нет, я не хочу, или там я не потом, не буду, распорядок. До огня, все, дисциплина. Дисциплина, и все. Просто делают мужчины и мужчины.
10: Кто первый узнал то, что вы идете на специальную военную операцию?
12: Я думаю, мама. Я ее как бы сразу предупредил. До этого, до всех этих обстоятельств, вот в 22-м, как это все началось, я жил рядом на Мичурино, когда там точка У упала, я вышел на шабашку поработать. А эта шабашка оказалась уборка всех вот этих последствий. В тот же день я смотрю, там скорые, что-то, лента там, и я пошел подметать дорогу от осколков, от стекол выбитых.

0: настолько много людей, 5 подъездов, нам дали, по сути, потом задачу, сказали, ходите по квартирам, уточняйте повреждения. И вот, вот это все, это вот почему? Потому что, ну, просто человеческое отношение, главное быть человеком, и все. А когда заходит речь о том, кто должен вообще вставать и идти, и защищать, у каждого свой звоночек происходит. Вот он у меня произошел. Вообще, изначально я служил на такелаже, срочную службу. Полгода меня отправили в командировку из моей родной части. Я прошел 3 месяца КМБ, потом нас распределили, отправили в часть, я срочку не отслужил. Отслужил на такелаже и хотел остаться подписать контракт. Мне сказали, во-первых, что ты в командировке, мы тебя подписать не можем. И мне прапорщик сказал, у тебя есть вариант, говорит, только один. Говорит, ну ты можешь умереть. Я просто день подумал, на следующее утро я ему как бы уже сказал, я просто принял, если мне суждено умереть, я умру. И так повезло то, что на тот момент заместителем командира части были зенитчики. Зенитчики это не только люди, стоящие там на технике, реально, которая помогает, закрывает небо. Помимо есть пехотные зенитчики. Прикрыть технику, эвакуация людей, дежурство также с закрепами, также с обычной ротой пехоты. Просто сидишь на посадках, дежуришь, прикрываешь. Главная задача – дроны. Все должны от них уходить. Наше дело – по ним стрелять и ПЗРК.
1: Сколько в общей сложности вы были на специальной войне?
0: 8 месяцев.
1: А что произошло?
0: Не дошел за едой. Нас перекинули на другое направление. У Райгородки, там, к стороне Першетравного, это Луганская область, Краснолиманское направление. Неделю, может, 2 там находились уже. Вроде уже как-то обосновались. И настал момент идти за едой просто. Ну, я в тыл пошел за едой, хороший туман, как бы, иду себе спокойно. А мне сказали, не иди по проселочной дороге с внешней стороны посадки, иди по посадке. По посадке всегда там просто месиво, земля, вообще невозможно идти. Я еще такой хороший туман, думаю, ладно, пойду там, как бы, он говорит, там может быть заминировано. А передо мной 2 человека идут, думаю, зайду в посадку. Вот, все, правая нога вперед, я подрываюсь, назад падаю. Мне повезло, что там это начало посадки, это такая плюс-минус уже желтая зона. И повезло то, что 2 человека как бы услышали, меня перебинтовали, зажгутовали. Я не знаю, на что я наступил. Это, возможно, ну, это точно не лягушка, не колокольчик. У меня как бы ранение вот тут на левой ноге. Ногу мне оторвало. Не знаю, я видел этот взрыв. Лицо ничего не пострадало, но я не знаю, что оно там лежало. Непонятно вообще.
1: Кому первому сказали о том, что у вас тяжелое ранение?
0: С мамой сразу связался. С мамой меня видела только 2 раза. Когда я был в командировке, выезжал с зоны проведения СВО, я к ней заезжал на 15 минут, в деревню заехал, и все, и обратно. И 2-й раз она меня видела уже у нас в госпитале без ноги, как бы. Ну, у меня мать крепкий человек, и меня на ноги подняла. Понятно, что тяжело, и по ней это было видно, да и сейчас, как бы, тоже некоторые моменты. Но все равно, она у меня позитивный человек, я тоже всегда на позитиве, только благодаря ей и ее как-то мировоззрению.
1: Чему вы научились у мамы?
0: Самостоятельность. Понимание вообще мира. Я мужчина в семье. Мама меня вот вырастила, она женщина. И ты смотришь, что она может, и для нее границ нету. И она не жалуется. Понятно, что ты ее сын, она не будет прям так открываться. Но я не видел, когда маме прям было плохо. То, что она держится очень сильно, стойкости. Очень редко, когда там она уже может себе позволить. Даже с возрастом сейчас, когда я уже вырос, так она может открыться. А раньше прям такого нет. Можешь сказать, я там устала, сынок, я отдохну, ну, после работы, еще что-то, ну...
1: Скажите, а как часто вы маме открываетесь?
0: Стараюсь максимально.
1: Говорите ей о том, что вы ее любите?
0: Ну, конечно, каждый день, как всегда. Просто люблю, обожаю, ценю и вообще самый святой человек. Я ей памятник поставил.
1: Готовы ли вы ей сказать это прямо сейчас?
0: Конечно.
1: По телефону?
0: Вообще, конечно.
2: Алло.
0: Алло, мама, привет.
2: Привет, привет.
0: Ну что там, как дела?
2: Работаю.
0: Потихоньку все.
2: Слава Богу. Он меня сегодня услышал.
0: Да. Мам.
2: Да.
0: Знаешь, что я тебе хочу сказать?
2: Что?
0: Что я тебя очень сильно-сильно люблю. Ты самое лучшее, что есть у меня в жизни.
2: Спасибо.
0: Я скучаю за тебя.
2: Да, а что так прямо? Что случилось?
0: Ничего. Просто факт. Просто тебе сказать. Напомнить.
2: Спасибо. Напомнить, что ты любишь меня.
0: Да, что ты самая золотая у меня.
2: Спасибо, сыночек. Я прямо так неожиданно.
0: Что? Ладно, вечерком созвонимся.
2: Хорошо, все. Обнимаю.
0: Люблю, обнимаю, давай, целую.
2: Обнимаю, целую.
1: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
3: Истории вернувшихся домой.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З.
1: Метеор, буря 32 на связь.

0: прогноз погоды.
1: Понедельник, 31 августа. В регионе малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Ветер южных направлений 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

поле с братом Колей на семи ветрах. Друг на друга автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад? Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат? Ты забыл, сколь нами вместе прочитано?

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Тысячи путей, тысячи дорог, надо выбрать лишь один.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
2: Звони 8 800 621 75.
1: Не габаритика. Работа рядом.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: В понедельник, 31 августа, в регионе малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Ветер южных направлений 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: за росинки на траве, ради жизни на земле.
1: За любимых, за матерей и за счастье своих детей погибали.

0: за плинтусом.
1: Партнер следующего музыкального часа на радио Z — ЖК «Сет Луговая».
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Зет.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Для меня

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: В шумном зале за столом с семьей.

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть. А здесь у нас враги найдутся, была бы честь

никогда не оставлю мой белый город. Ты Россия моя, ты родная моя земля. В этом вся моя жизнь.

0: прогноз погоды.
1: Понедельник, 31 августа. В регионе малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Ветер южных направлений 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: войны, чтобы не было больше войны.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Понедельник, 31 августа. В регионе малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Ветер южных направлений 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату.

0: то заранее, оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Радио З.
1: Подключай сердце. Включай Радио З.
2: Впереди океан, командир мой спокоен. Безрассудство и риск у него не в чести.

не принадлежу. Третьи сутки идем, солнце палубу греет. Не поход боевой, а шикарный круиз. И расслабился транспорт, навалился на леер. Что с гражданских возьмешь, только я не турист. Я-то знаю чего, тишина это стоит. Я готов каждый миг опознать их дозор. Аппараты натовсь, я корабль конвоя. Я-то знаю, что значит подставить свой борт. Ну, накаркал. Полундра, выдал пеленг-акустик. Чуть правее по курсу, шум винтов срезал ночь. Веселее, ребята, не давай.

0: Почему я неволен? Почему я в конвое? Почему сам себе я не принадлежу? Громом сотен стволов салютует мне база. Обознались, наверное, я ведь шел как овца. В море я за врагом не погнался ни разу и в жестоком сражении не стоял до конца. Ну кто спасет мою честь? Кто их кровью умоет? Командир, я прошу, загляни мне в глаза. И сказал он в ответ: ты корабль конвоя. Мы дошли, значит, этим ты все доказал.
1: Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм. We'll be right back.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

давай поговорим. Вот уже неделю как не сплю. Если хочешь, просто помолчим. Я сегодня бросил все дела, и, похоже, я схожу с ума.

Загадал я, к нам идет весна и растопит между нами лед. Позвони,

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Когда скучает женщина у темного окна, и нету слез

А там идет война, где я теперь за всех, за всех и за себя. Дорогой прямой лишь простимся и в ночь.

ухожу воевать. Когда считает женщина шагами каждый час,

ухожу воевать. Когда встречает женщина, не зная, встретит ли

0: я ухожу воевать. И я ухожу воевать.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
2: Ты б

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: Мы живем в мире, где материальных благ больше, чем когда-либо. Но счастье от этого не множится. Наш мозг привыкает к хорошему, требует нового и сравнивает себя с другими. Научные исследования подтверждают, когда общество богатеет, уровень удовлетворенности жизнью не растет. Минимум на фоне максимума. Как жить в мире, где все есть, а у тебя мало чего? Если избыток вокруг, а недостаток внутри. Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых.
2: Поговорим об этом с нашими экспертами. Отец Михаил и психолог, кандидат психологических наук Татьяна Сулима.
1: Скажите, чем изобилует мир сегодня, по вашему мнению?
3: Наверное, он изобилует, если глобально взять, отсутствием благодарности за то, что мы имеем сейчас. И изобилует он еще более вызывающей потребностью, то есть иметь больше, чем я имею сейчас. И вот он изобилует этот мир сейчас, к сожалению, наверное, не той радостью, которую мы, по идее, должны иметь от того, что мы имеем, а изобилует он недовольством от того, что в наших фантазиях нам кажется, что нам нужно иметь больше.
1: Татьяна, а вы как считаете?
4: Действительно, мир изобилует достижениями, масками, ролями. И почему-то сейчас мы делаем упор на достижения. Я должен быть самым лучшим. Если самый лучший, то самый богатый. Я должен чем-то выделяться. Я должен иметь какой-то определенный социальный статус. Поэтому сейчас все стремятся к популярности, к известности. Но мы вот в этой гонке забываем про эту точку, где нам хорошо. То есть нарушается баланс, когда мне хорошо и комфортно, и где достижения. То есть мы уже, вот преодолевая себя, стремимся к этим достижениям. А ради чего? Каждый, наверное, ответит себе самостоятельно.
1: А почему так происходит? Откуда это идет?
4: Средства массовой информации, красивые картинки. Ты должен иметь вот такую машину, ты должен иметь вот такую квартиру, вот такой дом, вот такую одежду. То есть есть определенный уровень. И дети впитывают картинку, которая называется «Счастье». Вот эту картинку, которую она действительно ложится, наверное, как программа, в которой ребенок идет. Вот если у меня такая машина, значит, я известна, это счастье. Если я имею столько денег, это счастье. Мы не ориентируемся на собственные потребности, мы ориентируемся на потребности других. То есть блогеры, звезды, все представляют красивую картинку. И, естественно, это каждому человеку, который погружается в социальные сети, она становится рамкой достижений.
1: Отец Михаил, а вот вы много работаете с детьми, и можно ли как-то уберечь их от того, чтобы они ориентировались все время на эту картинку, которую видят, и, в общем-то, как-то их гармонизировать, представление о счастье, о мире, о самих себе?
3: Я бы, наверное, хотел гармонизировать взрослых, потому что дети – это отражение взрослой жизни взрослых. Сейчас человека уводят от самого себя. Вот Святая Православная Церковь, она что делает? Она возвращает человека к себе. Она предлагает таинство церковное. Что такое исповедь? Это тогда, когда я разговариваю, проникаю в собственную душу и работаю непосредственно с ней. Понимаю, а кто я, что мне нужно, мои желания, моя жизнь. Ведь если быть объективно честными, то мы не можем пройти путь другого человека. И мой путь тоже никто не пройдет. Поэтому если я смотрю на достижения других, то даже если у меня будет то, что будет у этого человека, я все равно буду не такой, как он. Почему? Потому что я другой. Каждый из нас – индивидуальность. И сейчас вот то время, то общество и мир заставляют человека уйти от самого себя, от самого «я». Люблю ли я себя? Знаю ли я себя настоящего? Кто я в этом мире? Если я себя не знаю, то во мне образуется пустота, которая заполняется теми ценностями других людей. И я начинаю считать их уже

0: своими, хотя они на самом деле далеко не мои, а навязанные мне или, наоборот, найденные мной и кажущиеся, знаете, иллюзия счастья. Что такое иллюзия счастья? Это тогда, когда я кратковременно испытываю какое-то состояние эйфории, и после достижения этого кратковременной иллюзии мне становится плохо, ну, как бы теряется радость. Когда мы говорим такие громкие слова, как счастье, самореализация, удовлетворение. И для каждого из нас это будет какое-то свое понимание.
1: Если мы говорим о счастье, я считаю, что счастье – это удовлетворенность жизни. В каждый отрезок времени, в каждый отрезок своей жизни счастье заключается в чем-то, особенно в удовлетворении каких-то достижений, наверное.
2: Ученые заключили, что наш мозг устроен так, что он быстро привыкает к хорошему. И вот это ощущение того, покупки хорошей машины или там повышение зарплаты дают временный всплеск радости. И фактически люди адаптируются в течение 3 лет к изменению дохода. И через 3 года влияние на счастье практически сходит на нет. Ключевым фактором еще становится не то, сколько мы зарабатываем в принципе, а сколько зарабатываем относительно других людей.
0: Ну, сравнивать там можно с кем угодно, если мы будем в минусе. Есть такой преподобный Паисий Святогорец. Он говорил о том, что все человечество делится на мух и пчел. Что мухи – те насекомые, которые даже залетев в благоухающий сад, найдут там пакость, на нее сядут. Пчела – другая насекомая, даже если сядет на кучу с навозом, простите, найдет там нектар. К кому мы относимся? Видим ли мы все плохо или видим ли мы все хорошо в своей жизни? По поводу иерархии составных частей нашей личности – тело, душа, дух. Ведь на самом деле, если человек душевно пуст, он начинает свою внутреннюю пустоту закрывать покупками, закрывать иллюзией того, что это сделает меня счастливым. На самом деле, очень коротко ответил один из философов. Он сказал о том, что счастье – это то, когда у тебя чистая совесть.
1: Не все хочу, надо пробовать. Но вот тут мы уже входим в контекст семьи. То есть ребенок считывает историю своих родителей. Как родители получают удовольствие. И если родители всегда в достигаторстве, ребенок будет этим, ну, заражен, увлечен. Если родители всегда ставят какие-то цели, к ним идут, и они создают рамки счастья, для ребенка это будет вот именно такая рамка счастья. Если родители постоянно говорят о том, что надо купить, надо полететь туда, надо столько заработать, это для ребенка тоже будет рамка счастья. Поэтому семья дает ориентиры на счастье, ориентиры на достижения, ориентиры на результаты.
0: Очень здорово ребенка мотивировать, но всегда нужно задавать себе вопрос, а у ребенка действительно талант или все-таки я реализую в нем свои детские несбыточные мечты?
2: И комплексы, да. Оставляем детей к взрослым. Гедонистическая гонка. Как снизить скорость на гедонистической беговой дорожке?
0: Смотрите, вот самая такая красивая отговорка у мужчин, которые не часто хотят находиться дома и не часто хотят участвовать в воспитании детей или очень много работают. Знаете, какие такие красивые отговорки? И поймете, что это ложь. Я много работаю, чтобы у моей семьи было все.
2: Да.
0: Но не может всего быть, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась. Но не может человек ни в чем не нуждаться.
2: То есть нуждаться – это нормально. Чего-то не иметь – это нормально.
0: Только нужно понимать, это нужда действительно ко мне относится или нет?
1: Сколько мне достаточно? Вот тут, наверное, вот эта точка «достаточно».
2: Где, вот как его вот выстроить на этой линейке измерительного прибора? Где это отсек, это достаточно?
0: Задать себе вопрос, состоящий из одного слова, и ответить честно на этот вопрос.
2: Зачем?
0: Да.
1: Да, или чтобы что.
2: Если будет возможность правильно и честно на него ответить, чтобы что? Мне это нужно, потому что всегда можно найти оправдание и аргументы.
0: Кто ищет оправдание, кто ищет и повод.
2: Но мы же так не называем это. То есть я отвечу на вопрос, зачем мне что-то, я скажу, ну, потому что у меня вот нет этого такого цвета. Например, аргумент?
0: Нет.
2: Для кого-то нет, а для меня – да.
0: А зачем вам такого цвета?
2: Потому что нет такого цвета. Понимаете?
0: Ну, и все, и это и круговая,
2: замкнутый круг.
0: Замкнутый круг.
2: Да.
1: Есть два понятия. Качество жизни и уровень жизни. Вот это достаточно, когда они на одной линейке. Что такое уровень жизни? Это материальное благосостояние. Качество жизни – это что я себе могу позволить и чего я получаю удовольствие. Когда качество и уровень жизни на одной линейке, качество – это когда я могу выспаться, когда я могу погулять, когда я могу провести время с семьей. Уровень жизни – это все материальные ценности, которые у нас есть. Если становится уровень выше, качество падает. Например, мне нужна еще одна машина, мне нужен еще один дом, мне нужен еще один бизнес. И тогда я уже не могу столько времени проводить с детьми, с семьей. Я не могу уже столько спать. Еще достигаем, еще что-то покупаем. И качество снижается. И тут я совсем не сплю, потому что у нас есть три ресурса. Время, энергия и деньги. И все эти три ресурса обслуживают вот это мое материальное, что есть. И все говорят: боже мой, у тебя столько всего. А человек не спит, не ест, волнуется, с детьми время не проводит и не видит, что происходит в его семье. Поэтому достаточно, это когда качество и уровень вот на одной линейке. Каждому нужно определить для себя этот баланс.
2: Нам говорят, что нужно сравнивать себя с собой, а не с другими. Но мы все равно продолжаем сравнивать с другими, потому что мы люди, и никуда от этого не деться. Но при этом страдает наша самооценка. Можно ли как-то остановить этот процесс? И что можно сделать в этом случае?
1: Есть хорошая история, когда мастер своему ученику мне нарисовал на песке линию и дал задание. Вот не дотрагиваться до линии, сделать ее короче. Вот он ходил с разных сторон, уже мальчишечка прибегает и говорит: дай мне сколько-то денег, я сейчас сделаю. Что надо сделать? Он говорит: надо сделать ее короче. Он рядом нарисовал полочку длиннее. Он говорит: о, точно. То есть все познается в контексте, конечно. Да. Поэтому наша самооценка в контексте чего? У человека должна быть потребность расти, двигается вперед только голодный.
0: Красиво, хорошо, правильно сказали, но я бы сказал, есть еще другое слово – самоценность, которое крайне отличается от самооценки. Самоценность – это тогда, когда мы воспринимаем собственную ценность, невзирая на тех, кто нас окружает. Когда мы понимаем свою ценность.
1: Сознание появляется у ребенка в 3 года, и они начинают хвастаться. Машинка, красивым платьем, бантиками. И родители, есть 2 варианта. Восхититься и признать вот такое достижение ребенку. У тебя красивое платьице, прекрасная машинка. Или сказать: не хвастайся.
2: Пресечь, да?
1: Да. И вот тут первый раз появляется такой запрет на представление своих достижений. Когда ребенок начинает рисовать или писать, и он пишет что-то ровненько, что-то корявенько, что родители говорят? Что это за штакетник? А есть другой вариант. У тебя прекрасная буква О. И мозг фокусируется на достижениях, на том, за что я могу себя похвалить. Если сфокусировать мозг на похвале себя, вот тогда у нас выстроится эта история.
2: Не перехвалить?
1: Невозможно ребенка перехвалить или залюбить. Ну, невозможно. Потому что все равно в школе его оквадратят. Mm-hmm. Все равно сверстники где-то ему расскажут, что он не до. Но когда ребенок идет в школу вот с внутренним стержнем, с уверенностью о том, что я молодец, и у меня красивая буква О, он будет стараться писать букву А. Что у меня красивая машинка, и у него обязательно будет что-то еще красивое. Нам нужно дать детям акцент на достижениях. Вот за это ты можешь себя хвалить. То есть мы как будто настраиваем мозг на похвалу, на восприятие себя с точки зрения «я молодец». И вот тогда ребенок идет по жизненному пути с адекватно завышенной самооценкой. «Я молодец». Он будет искать в каждом своем действии «я молодец».
2: И как быть взрослому? Что делать, вот, допустим, мне, чтобы взращивать в себе вот это чувство самоценности?
1: Каждый вечер себе рассказывать, где я молодец в течение дня. То есть тренировать мозг на совершенно другой ракурс восприятия себя. Где я молодец? В чем, в каком сегодня действии я получила или получила удовольствие?
2: Прям даже записывать.
1: За что я могу себя похвалить? Если в каждом своем действии он будет видеть где-то вот, это, вот этот штрих «я молодец», это уже хорошо.
0: Да.
1: То есть мы перестраиваем свой мозг на положительное восприятие себя. Это прекрасно. И также можно тренировать свои потребности. Вот что я хочу? Потому что когда мы растем и не знаем, чего хотим, что делать с этим? Тоже тренировать. Я даю всегда такое задание – будильник. Заведите будильник через каждый час. Звонит будильник, и там написано «что хочу». Здесь надо замереть в моменте и очень четко задать себе этот вопрос. Что я сейчас хочу? Может, что-то съесть? Может быть, попить воды, кофе или чай? Или принять какую-то позу? Когда мы тренируем себя в самых простых потребностях или мелочах, что происходит? Наш мозг связывается с телом, мозг слышит тело, что хочет, удовлетворяет потребность, тело радуется. Ура, меня наконец-то услышали. Тогда мы начинаем настраиваться на собственные потребности.
2: Какие бесплатные, дешевые или простые ресурсы мы недооцениваем?
0: Семья, время, вера. Ну, вера может стать правильно со смыслом. То есть, а ради чего? Приобретая много материального, а теряя душевное, мы приходим к состоянию внутренней пустоты.
1: Время – это действительно очень мощный ресурс. И в зависимости от того, куда мы его тратим. Тут надо смотреть качество времени, как мы проводим это время. Когда мозг куда-то бежит, мы видим всегда только одну цель. Тело в напряжении, нам нужно достигать, нам нужно бежать. Когда мы идем спокойно, нам кажется, что мы теряем время, но оно оно проходит качественно. То есть в этот момент, когда мы замедляемся, наш мозг начинает смотреть по сторонам и видеть какие-то возможности. Он получает удовольствие. Он наслаждается тем, что видит и на что ориентируется. Опять же, время не только на достижение цели, а время на семью, на друзей, на близких людей. Поэтому время нужно ценить. Время – это мощный ресурс.
2: Как можно использовать вот то малое, что у тебя есть, как преимущество?
1: Да. Полюбить их.
2: Да.
1: Полюбить, принять. Их можно рассмотреть как стартовую позицию для чего-то. Но самое главное – получить вот в этих ресурсах удовольствие. Рассмотреть в этих ресурсах удовольствие. То есть, чтобы полюбить малое, нужно четко понимать, какие возможности это малое дает.
2: Спасибо вам за беседу. Она точно была содержательной. И я уверена, что многие наши слушатели обязательно найдут для себя ответы.
3: Рванули и приняли вес, и земля вскалывалась.

голова. Автоматы выли, как суки в мороз, пистолеты били в упор. И мертвое солнце сквозь стропы берез мешало вести разговор. И мертвое солнце сквозь стропы берез мешало вести разговор. И крикнул Господь:

руки падали на песок. Он грешниц любил, и они его, и грешником был он сам. А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? Так брось же, Георгий, знамя свое, и

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.